Возив дыле, а на куню возил слупы. Кто не вежит свои бабе, нех не вылази с хаупы. Кто не вежит свои бабе, нех не вылази с хаупы.